Рабахтан Овчана Парнера. Мерхогри Номан, Дранк Апокчана Парнера, Гретейру Сунтари, Спасумейн Дирин Сирельнери Хеткерин. Аверва, Царахет Нурну Курашчана Парнера, Карутумейн Дирин Сирельнери Вирадарсна Лирин Станара. Ачана Парнери Смека, Шикюр Бейли, Джабраил, Хадрут Майрухин, Порибасмана Петусян Рекавар Нерка Ерквазар Ксан Ерктвакани Майсингин, Карусвели, Адрбиджейн Нахагай Ерквазар Ксан Мектвакани, Априли Ксан Неграмана Грехамадзайн. Ачана Париуту Ерку Километра Нуцатвац, Хаток нашанакутюн не тарацашаджане хамар. Авартвели чанапари вра вец камушнари карусома. Нур Майрухин анстуме астагарвац Ходжавенди Физулиев Джабрайли шаджанари Тарасков. Майрухинын гыркуме айт шаджанари мод ксамбна кавари айтвум хадрути бна кавари Ев Джабрайл Каака. Физули хадрут Майрухин нумпес мервераканвар чанапарнари смекне. Вору пету тянгэ кавари маснакутям шагурсманы ханзвел еркуазар ксанирек твакани майси хингин. Физули хадрут Майруху карусома Воро Гарабаги Еваревилиан Зангезури, Тентесакан Шаджанур Биракана Свохчана Парай, Йента Карус Васкайна Хагацари Смекна Евкари Вордер Кахагамира Сагарва Старасна Сосал Тентесакан Заргас Мангурсум, Авартвели Вораков. Таснир Кусу Ирек Километр Интанур Еркару Чамчана Пара Рачин Техника Канкарки. Айчана Пара Сксвуми Хахтана Кичана Парис Евмианум Нуракаруйцу Шукюр Бейли Джабраил Хадрут Майрухон. Мэр Барилавац Евер

начале краткий анонс. Президент Азербайджана принял новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Германии в нашей стране. Заявление президента Ильхама Алиева в центре внимания международных медиа. Новый этап социально-экономического развития Нахчевана. Сейчас более подробно. 13 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев принял новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Германии в нашей стране Дирка Лельке.

Все-таки использование германскими компаниями этого маршрута в будущем перспективы для сотрудничества в сферах традиционной и возобновляемой энергетики, образования и использование германскими компаниями этого маршрута в будущем перспективы сотрудничества в сферах традиционной и возобновляемой энергетики, образования. Президент Ильхам Алиев пожелал послу успехов в деятельности. Заявления, озвученные президентом Ильхамом Алиевым в интервью азербайджанскому телевидению в рамках его поездки в Нахчеванскую автономную республику, остаются в центре внимания международных медиа. Ряд европейских медиаструктур уделили широкое внимание высказываниям главы государства о намерении Азербайджана расширить экспорт электроэнергии и выйти на европейский рынок. В материалах государственного телевидения Чехии, информационного агентства Республики Сербия и портала Боснии и Герцеговины, украинских финансовых и бизнес-изданий, греческой радиовещательной корпорации, а также экономического и бизнес-ресурса доведено до внимания намерение Азербайджана поставлять на европейский рынок наряду с нефтью и газом также и электроэнергию. В новостях отмечается, что существующие линии электропередачи проходят через территорию Грузии и Турции, а в будущем новые линии передачи и проекты подводных кабелей послужат расширению этих возможностей. В зарубежных медиа также широко освещены заявления президента Ильхама Алиева о возможности экспорта Азербайджаном электроэнергии в Армению и прокладке линии электропередачи из Азербайджана в Нахчеван через территорию Армении. Этой теме уделено особое внимание в материалах, издающегося в Саудовской Аравии одного из ведущих англоязычных медиа Ближнего Востока. В публикациях доведено до внимания заявление главы нашего государства о готовности проекта прокладки линии электропередачи Нахчеван через территорию Армении. Кроме того, особо подчеркнута мысль президента Ильхама Алиева о том, что эта линия даже в кризисных ситуациях может способствовать стабильности энергосистемы Армении и обеспечить поставки электроэнергии в эту страну. В материалах иранских агентств на передний план были выдвинуты высказывания президента Азербайджана относительно Зангезурского коридора и железнодорожного сообщения с Нахчеваном через территорию Ирана. Российское издание «Ритм Евразии» также довело до внимания мысль президента Ильхама Алиева о том, что Нахчеван в будущем может превратиться в региональный транспортный и энергетический хаб. Заявления, озвученные президентом Ильхамом Алиевым в интервью, находятся в центре особого внимания и медиа соседней Грузии. Высказывание главы нашего государства о необходимости закрытия Мецоморской атомной электростанции в Армении были широко освещены грузинскими порталами. Грузинские издания довели до внимания читателей позицию президента Ильхама Алиева о том, что станция устарела и представляет большую экологическую угрозу и риски для безопасности всего региона, в связи с чем должна быть незамедлительно закрыта. Грузинские издания представили более широкий обзор поездки президента Ильхама Алиева в Нахчеван и его интервью. В материалах таких российских средств массовой информации приведены заявления главы нашего государства, касающиеся экспорта электроэнергии, проекта электросвязи Азербайджан-Нахчеван, региональных транспортных проектов и намерения Азербайджана расширить роль на европейском энергетическом рынке. Таким образом, высказывания президента Ильхама Алиева в интервью о расширении экспортных возможностей Азербайджана в сфере энергетики, энергетического и транспортного потенциала Нахчевана, Зангезурском коридоре и региональном сотрудничестве продолжают вызывать широкий резонанс в медиапространстве различных стран.

перуанском издании «Ле Резон» опубликована статья, посвященная выступлению министра иностранных дел этой страны Карлоса Эсла по случаю 205-й годовщины Министерства иностранных дел. В статье, наряду с основными направлениями внешней политики Перу, особое внимание уделено отношениям с Азербайджаном. В материале возобновления деятельности посольства Перу в Баку расценено как одно из важных решений. Отмечено, что Азербайджан, наряду с тем, что обладает стратегическим положением на Южном Кавказе, является одним из важных энергетических и торговых центров. Издание отмечает, что дальнейшее развитие дипломатических отношений Перу с Азербайджаном наряду с политическими связями может открыть новые перспективы и в сферах экономики, торговли и инвестиций. С этой точки зрения возобновление деятельности посольства Перу в Баку расценено как важный шаг в направлении укрепления взаимосвязи между двумя странами. В Министерстве обороны состоялась рабочая встреча между представителями Министерств обороны Азербайджана, Венгрии и Казахстана, посвященная обмену опытом в сфере военной информации. В ходе встречи был проведен обстоятельный обмен мнениями по вопросам организации работы в сфере стратегических коммуникаций, информационной деятельности и военно-гражданского сотрудничества в армии трех стран, обсуждены перспективы развития сотрудничества в сфере военной информации. Затем делегации ознакомились с деятельностью военного издательства, редакции газеты «Азербайджан Ордусу», «Азербайджанская армия» и мультимедийного центра. Посольство Пакистана в Азербайджане организовало мероприятие по случаю 79-й годовщины независимости страны. В мероприятии приняли участие сотрудники дипломатической миссии, представители пакистанской общины и гости. Выступая на мероприятии, посол Пакистана в Азербайджане Гасым Мухиуддин рассказал об историческом значении обретения страной независимости и подтвердил ее приверженность миру, диалогу и межгосударственному сотрудничеству. Делегация во главе со специальным представителем президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдаринском и Ходжалинском районах Эльчином Гюсубовым в рамках визита в Румынию провела встречу с вице-мэром второго по величине города страны Клуж-Налоки Даном Штефаном Тарчи. Стороны обсудили вопросы установления и развития связи между городом Ханкенди, Агдаринским и Ходжалинским районами и Клуж-Налоки, реализацию совместных проектов, инвестиционные возможности.

0: возможности и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. В ходе встречи стороны достигли договоренности об укреплении сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный интерес, организации взаимных визитов и расширения обмена опытом. В рамках программы «Великое возвращение», реализуемое по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева, 14 августа состоялось очередное переселение бывших вынужденных переселенцев. На этом этапе 22 семьи, переселенные в Хан-Кянди, в общей сложности 102 человека, были вручены ключи от квартир.
1: 24 часа с вами. Международное радио 85.

новый этап социально-экономического развития Нахчевана. В рамках последнего визита президента Ильхама Алиева в Нахчеван были представлены важные проекты, охватывающие сферы промышленности, энергетики, транспорта и логистики, социального обеспечения, градостроительства, туризма и охраны культурного наследия. Заложен фундамент ряда стратегических объектов. Работы, проводимые на солнечных электростанциях «Шемс-1» и «Гарби-Уфюк» общей мощностью 50 мегаватт в городе Нахчеван, также направлены на укрепление зеленого энергетического потенциала региона. В результате полного ввода в эксплуатацию станции «Шемс-1» планируется производить около 57 миллионов киловатт-часов электроэнергии в год, создать эквивалентный объем производства для энергоснабжения около 19 тысяч домохозяйств, предотвратить выбросы около 26 тысяч тонн углекислого газа и сэкономить 12 миллионов кубометров природного газа. Развитие Нахчевана как зеленой энергетической зоны важно не только с точки зрения укрепления энергетической безопасности региона, но и создания экспортных возможностей электроэнергии в будущем. Это направление может позволить Нахчевану занять

0: занять важное место в Азербайджано-турецко-европейском энергетическом соединении и региональном энергетическом транзите. Особое значение с точки зрения диверсификации энергетической безопасности имеет и газопровод Игдыр-Нахчеван, введенный в эксплуатацию в 2025 году. Трубопровод служит диверсификации источников газоснабжения Нахчевана и повышению устойчивости энергоснабжения. А создание Нахчеванского промышленного парка является важным шагом с точки зрения укрепления производственной и перерабатывающей экономической структуры в регионе, привлечения новых инвестиций и современных технологий, превращения местного сырья в продукцию, создающую высокую добавленную стоимость, увеличение экспорта и занятости, расширение инвестиционного стимулирования и других механизмов государственной поддержки еще больше повышает интерес предпринимателей к обрабатывающей промышленности. В своем интервью азербайджанскому телевидению президент Ильхам Алиев, затронув этот момент, сказал:
1: Нахчеван энерджинин ихраджиле мешкул олачак.
0: Транспортная инфраструктура также является одним из основных направлений дальнейшего развития Нахчевана. В рамках обновления 194,2 километров железнодорожной инфраструктуры автономной республики реконструированы 10 станций и 3 пассажирские платформы. После завершения проекта по Зангезурскому коридору планируется довести годовую пропускную способность железнодорожной линии до 15 миллионов тонн. Открытие коридора может позволить Нахчевану стать одним из важных логистических узлов транспортных маршрутов восток-запад и север-юг. Усиление железнодорожного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчеваном и Турцией создают условия для снижения расходов на логистику, увеличения товарооборота и формирования новых бизнес-возможностей.

Все эти проекты служат не только социально-экономическому развитию Нахчевана, но и дальнейшему углублению его интеграции в экономику страны. Реализуемые в рамках государственной программы на 2023-2027 годы меры создают важную основу для укрепления позиций автономной республики как центра производства зеленой энергетики, логистики, торговли и туризма. Таким образом, реализуемые в Нахчеване масштабные проекты и новые механизмы государственной поддержки закладывают основу нового этапа в направлении более эффективной реализации экономического потенциала автономной республики, строительства своевременной инфраструктуры, улучшения инвестиционной и бизнес-среды и повышения благосостояния населения. И в завершении нашего выпуска новости спорта. Карабах вышел в плей-офф лиги конференции УЕФА. Агдамский клуб принял украинскую команду «Динамо» Киев. Встреча, состоявшаяся на республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, завершилась победой азербайджанского представителя со счетом 2-0. Обыграв соперника с общим счетом 2-1, Карабах обеспечил себе место в плей-офф. В раунде плей-офф Лиги конференции Карабах встретится с победителем пары нидерландским «Твенте» и словацким «Дунайска Стреда». Мужская сборная Азербайджана по пляжному волейболу стала победителем открытого чемпионата, проходящего в турецком городе Текирдах и приносившего рейтинговые очки. В соревновании с участием 16 команд Азербайджан представлял дуэт Ибрагима Мамедова и Мухаммеда Асланлы. Наши волейболисты одержали победу над всеми соперниками и завоевали золотые медали. Выступавшие в женских соревнованиях пара Сабина Ализаде, Лейла Алиева заняли 4-е место среди 16 команд. Это были все новости на сегодня. Мы прощаемся с вами до завтра. До свидания. Всего вам доброго.

Мен не шах, мен не султан, не яраших, не зінет, не ефсане, не мелей, не сарай, не селтенет, не гедим есирлери яда салы бағлаям, не өмрүнү гезеле, мерсиеге бағлаям, не дөврүн хакимине шейр язып пул алам, не целлатлар önünde hayat üçün alçalan, не пейман, не саги, не шарап шаириям. Азатлығым жарчысы, инглап шаириям.

10 августа премьер-министр Литовской Республики Миндаугас Синкевичус позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Глава нашего государства поздравил Миндаугаса Синкевичуса с избранием на должность премьер-министра. В ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Литвой в энергетической сфере, в частности, обеспечение энергетической безопасности, а также увеличение торгового оборота. Были также обсуждены отношения между Азербайджаном и Европейским Союзом. Отмечено, что контакты высокого уровня, осуществленные в последнее время, внесли существенный вклад в развитие сотрудничества. Было подчеркнуто, что Литва постоянно поддерживает развитие сотрудничества Азербайджана с Европейским Союзом. Президент Азербайджана и премьер-министр Литвы также обменялись мнениями о текущей ситуации на международной арене. Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана за добрые и искренние слова об Азербайджане. Публикация об этом размещена на странице президента Азербайджана в X. В публикации говорится: «Господин президент Масуд Пезешкиан, благодарю вас за добрые и искренние слова об Азербайджане. Народы Азербайджана и Ирана всегда были рядом друг с другом в трудные и тяжелые времена. На фоне последних событий, произошедших в нашем регионе, вновь проявилось, что Азербайджан находится рядом с братским иранским народом». 11 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева прибыли в Нахчеванскую автономную республику. Глава государства и первая леди посетили памятник общенациональному лидеру нашего народа Гейдару Алиеву, установленный в центре города Нахчеван. Возложили цветы к памятнику, почтили память великого лидера. В этот же день президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работами, проводимыми на строящихся в городе Нахчеван солнечных электростанциях Шемс-1 и Гарби-Уфюк с суммарной мощностью 50 мегаватт, приняли участие в церемонии закладки фундамента Нахчеванского промышленного парка. После церемонии закладки глава государства и первая леди посмотрели новые электробусы, которые будут переданы в пользование в городе Нахчеван, ознакомились с работами по реконструкции железнодорожной инфраструктуры Нахчеванской автономной республики. Далее президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Нахчеванского регионального центра ДОСТ, агентства ДОСТ при Министерстве труда и социальной защиты населения. Глава государства и первая леди также посмотрели протезы, являющиеся продукцией ведущих международных компаний-производителей. Глава государства и первая леди посмотрели и выставку, состоящую из изделий ручной работы, изготовленных бенефициалами инклюзивных центров министерства. Президенту Ильхаму Алиеву, первой леди Мехрибан Алиевой также был представлен проект Нахчеванского центра инклюзивного развития творчества ДОСТ, который планируется создать на базе Нахчеванского регионального информационного центра.

В этот же день президент Азербайджана, победоносный верховный главнокомандующий вооруженными силами Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в Нахчеване приняли участие в церемонии, посвященной вручению боевых знамен новосозданным оперативным воинским частям отдельной общевойсковой армии, ознакомились с системами вооружения и военно-техническими средствами, имеющимися в арсенале нашей армии. В Нахчеване глава государства и первая леди также приняли участие в закладке фундамента гостиничного комплекса «Нахчеван», ознакомились с генеральным планом развития города Нахчеван до 2044 года, с реставрационно-консервационными работами, проводимыми мавзолеем Аминахатун в городе Нахчеван, и приняли участие в открытии памятника архитектору Аджими Нахчевани в комплексе отдыха Аджими.

Сейрангяхы, городе Нахчеван. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заложил в городе Нахчеван фундамент комплекса социальных домов, состоящих из 580 квартир. В рамках поездки в Нахчеванскую автономную республику глава государства дал интервью азербайджанскому телевидению. 13 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев принял новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Германии в нашей стране Дирка Лекке. В беседе с послом глава государства, вспомнив свой официальный визит в Германию в прошлом месяце, подчеркнул, что в ходе него были проведены плодотворные обсуждения с президентом Франком Вальтером Штайнмайером и канцлером Фридрихом Мерцем по двусторонним отношениям и международным вопросам. Он отметил совпадение взглядов наших стран на региональную стабильность, безопасность и развитие. Глава государства, в свою очередь, еще раз подчеркнул, что мирная повестка в регионе была инициирована именно Азербайджаном. Он заявил, что наша страна и впредь будет продолжать усилия по продвижению.

компаниями этого маршрута в будущем, перспективы сотрудничества в сферах традиционной и возобновляемой энергетики, образования. Президент Ильхам Алиев пожелал послу успехов в деятельности. Заявления, озвученные президентом Ильхамом Алиевым в интервью азербайджанскому телевидению в рамках его поездки в Нахчеванскую автономную республику, остаются в центре внимания международных медиа. Ряд европейских медиаструктур уделили широкое внимание высказываниям главы государства о намерении Азербайджана расширить экспорт электроэнергии и выйти на европейский рынок. В материалах государственного телевидения Чехии, информационного агентства Республики Сербия и портала Боснии и Герцеговины, украинских финансовых и бизнес-изданий, греческой радиовещательной корпорации, а также экономического и бизнес-ресурса доведено до внимания намерения Азербайджана поставлять на европейский рынок наряду с нефтью и газом также и электроэнергию. В зарубежных медиа также широко освещены заявления президента Ильхама Алиева о возможности экспорта Азербайджаном электроэнергии в Армению и прокладке линий электропередачи из Азербайджана в Нахчеван через территорию Армении. Этой теме уделено особое внимание в материалах, издающихся в Саудовской Аравии одного из ведущих англоязычных медиа Ближнего Востока. В материалах иранских агентств на передний план были выдвинуты высказывания президента Азербайджана относительно Зангезурского коридора и железнодорожного сообщения с Нахчеваном через территорию Ирана. Российское издание «Ритм Евразии» также довел до внимания мысли президента Ильхама Алиева о том, что Нахчеван в будущем может превратиться в региональный транспортный и энергетический хаб. Заявления, озвученные президентом Ильхамом Алиевым в интервью, также находились в центре особого внимания медиа соседней Грузии. Высказывания главы нашего государства о необходимости закрытия Медсаморской атомной электростанции в Армению были широко освещены грузинскими порталами. Грузинские издания довели до внимания читатели позицию президента Ильхама Алиева о том, что станция устарела и представляет большую экологическую угрозу и риски для безопасности всего региона, в связи с чем должна быть незамедлительно закрыта. В материалах таких российских средств массовой информации приведены заявления главы нашего государства, касающиеся экспорта электроэнергии, проекта электросвязи Азербайджан-Нахчеван, региональных транспортных проектов и намерения Азербайджана расширить роль на европейском энергетическом рынке. Таким образом, высказывания президента Ильхама Алиева в интервью о расширении экспортных возможностей Азербайджана в сфере энергетики, энергетического и транспортного потенциала Нахчевана, Зангезурском коридоре и региональном сотрудничестве продолжают вызывать широкий резонанс в медиапространстве различных стран.

Стратегические прицелы в визите президента в Нахчеван. Характер задач, которые стоят перед современными государствами, обязывают их тому, чтобы аналитика перестала быть просто инструментарием управленческого процесса. Аналитика должна стать полноценным направлением государственной политики. В этом случае можно будет надеяться на то, что существующий потенциал государства будет направлен не только на решение оперативных вопросов, но также на стратегическое планирование и моделирование будущего. Сегодня в условиях роста конфликтогенности регионов мира без стратегического планирования сложно обеспечить полноценную безопасность. Сила, эффективность и исключительность государственной политики.

политики президента Азербайджана Ильхама Алиева как раз и заключается в ее стратегическом содержании. Риторика президента буквально переполнена категориями будущего времени. Профессионализм и чувство ответственности за будущее страны обязывают президента сторониться дешевого популизма и сиюминутных политических дивидендов. Глава государства в своей политической риторике практически всегда указывает на то, что все реализуемые проекты являются частью большой стратегии, о конечной цели которой нам приходится только догадываться. Именно благодаря этому качеству президента абсолютная победа стала нашей реальностью. Визит президента Ильхама Алиева в Нахчеванскую автономную республику, который был осуществлен 11 августа, в медиапространстве ознаменован как новая эпоха в развитии Нахчевана, но нельзя забывать о стратегических прицелах этой поездки. В своем интервью президент вновь недвусмысленно говорит о том, что случайностей в его политике нет. На самом деле, моя поездка и мероприятия, в которых я принял участие во время нее, сами по себе показательны. Поэтому все организованные во время визита мероприятия не являются политическим шоу. Эти мероприятия указывают непосредственно на конкретные стратегические прицелы государственной политики. На стратегический масштаб реализуемой политики указывают также следующие слова президента, которые были им озвучены. Отвечая на вопрос о Зангезурском коридоре, эта дорога, как я уже говорил, будет важна не только для Азербайджана, но и для более обширной географии. Таким образом, мы уже можем говорить о том, что география государственной политики не ограничивается границами непосредственно самой страны. Иными словами, для стабильного роста страны необходим стабильный регион. Можно предположить, что в этой задаче отражается стратегическая суть внешней политики. В Министерстве обороны состоялась рабочая встреча между представителями Министерств обороны Азербайджана, Венгрии и Казахстана, посвященная обмену опытом в сфере военной информации. В ходе встречи был проведен обстоятельный обмен мнением по вопросам организации работы в сфере стратегических коммуникаций, информационной деятельности и военно-гражданского сотрудничества. В армиях трех стран обсуждены перспективы развития сотрудничества в сфере военной информации. Затем делегации ознакомились с деятельностью военного издательства, редакции газеты «Азербайджан Ордусу», «Азербайджанская армия» и мультимедийного центра. Вы слушали обзор основных событий прошедшей недели на канале Международного радио Азербайджана. До свидания, всего вам доброго.